0: Твою тачку-то хватит, Ты цихила, хайста на псуту, ты кутурам ставит. Уважаю церковь-то все свои, Залицей домант.
1: Уай.
2: А тут сайн выпал, ты ну халк видео?
1: Таям кис кутахтит анхсаул, ты тхахлахут стай.
3: 91.1 FM.
1: Уай.
0: Ай, цихила. Цихила кисабайл. Цихлюкшин мау, твам кусай, дай. Ядгат цихсам смасши. Идук кухлат дай гаусал, дай дасгам. Опацал ицгал айг. Уай.
1: Уай. Ах, сколько ты кисаешь, астр. Ах, снеги кис кусаешь. Да ты что, хомтр. Ты что, хом кумакута тлумстатр. А что оно келес, то оно хомтр. Там сих макиск. Да тлумстатр. Тлумстакуто. Тих кумаку. Дит мэхтайш. Як кто тлумстат. Саю тстам за пстам тапкусат. Кетихте хум султану хамт. Укуцик тхса хусме мисайс хил. Ил тлумстайл. Уай. Яли вати мут нома. Астаут. Ай том стал тат хаусц. Си аянам цала ахуа. Цут куцик ильцам стайл, ол ильцат стайл. Уэлтх. Га айну тут хинт цут куц ильцам стайл улил. Ас ай кулу цик ильцат стайл. Суалис. Тмэх. Уалис. Chamamanta nishis kutsilail. Wani ya ya chamamanta. Wal ayaw saw sool tu kutsah. Tu sool tutak. Tmeh. Tu manta santu tlap. Ki tlikim timut. Tlikim timut kutsastu. Ikhwal shkwala gastu tlaput. Kutunus kladastak. Ska isyakus. Тмайх, цу-цу-цу, цу-танус кладотх. Тмайх, тлэкем тимут тлэшнасно, цу-тмаймкутх. Бут кладотх, тмайх. Шка аулис, ильцаад стэйл. Аулис олтх. Бакунихис лип, цу-цу-цу-цу-цу-цу-цу. Уйхкуцикац. Устхваних и сольтх, стлапсуц, кетихтэхум. Окхим, кусуц, ильхил, кулхил, тлакех.